Хавранам их ирсэн Иесус тобарг намет. Намет ха Иесус эр унах элэпт фомлоло. Спам пекало и камекра. Ике опэт фомнам их хукин хавал Иесус.